успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: loveradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-26-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Звучит как сон.
1: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-0-76-29. Город Москва, 18+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 7 утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Ну что, доброе утро. Среда сегодня, день-то какой. Здравствуйте.
2: Да, да, мы держимся молодцами с тобой, кстати, Макс, да?
0: Да, заметил. Среда подошла, неделя прошла, как говорится.
2: Чем дальше, тем веселее. Ты знаешь, этот день каждому предлагаю начать не только с вкусного кофе, ну потому что кофе, это понятно, константа, да?
0: Да.
2: Но еще и десерт, я думаю, может хороший, качественный
0: сам
2: десерт.
0: С утра.
2: Может, ну а когда? Не на ночь же.
0: Глюкозы, ну.
2: Да, может сделать хороший день.
0: А что предложишь?
2: Дело в том, что я пока ехал на работу, увидел, что в сети распространилось видео с нежнейшим суфле в виде Патрика из Спанч Боба. Помнишь такого персонажа?
0: Естественно.
2: Патрика.
0: Квадратный.
2: Из Спанч Боба, да.
0: Да.
2: А, ну так вот.
0: Это у которого квадратные штаны или это другой?
2: Это другой, неважно. Ну, если допустим. Интересно, посмотришь потом. Ага. Так вот, этот десерт подают в одном из заведений Южной Кореи. Mm. И он так соблазнительно выглядит и трясется, что ну любое самое хмурое утро заставит на мгновение хотя бы надеть розовые
0: вот
2: очки и увидеть мир.
0: Мне теперь есть хочется.
2: Ярких красок. Ну, давай просыпаться с этим чувством.
0: Розовых очков у меня нет, но, может быть, мы предложим нашим слушателям розовые очки, хорошую музыку, крутое настроение. Кому кофе, кому чай, кому вот этот Спанч Боб в виде...
2: Мой фаворит — это свежий хлеб с малиновым вареньем. Ничего вкуснее нет, кто уж что не говорил.
0: Доброе утро, просыпайтесь, завтракайте, делайте все, что вас вдохновит на победы сегодня. Ну и мы поспособствуем, конечно же, Шакира Бёрнбой присоединяется к нам прямо сейчас. Дай-дай, даем.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: Элтон Джон, это Дуа Липа здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, наслаждаемся крутой музыкой. Трек называется Cold Heart. Ну и мы продолжаем. Что делать? Просыпаться. Да, доброе утро. Ну, просыпаться с музыкой — это наше любимое занятие. Если, например, ты включаешь с утра телевизор, бывает с тобой такое? Ну, или, не знаю, на мониторе ставишь что-нибудь.
1: Знаешь, только телевизор не включал уже. Нет, ничего не включаю. А есть такие люди?
0: Я думаю, что есть. Ну, не знаю, я, конечно, сейчас так тоже не делаю, но если немножечко отмотать назад, когда был помоложе и ходил в школу, в институт, с утра за завтраком обязательно что-нибудь включал. И, как правило, это был какой-нибудь, я не знаю почему, мультфильм. Том и Джерри в основном.
1: Ну, вот. Школьные вообще годы, да?
0: А сейчас что происходит? Да, наоборот, наша российская анимация захватывает мир.
1: Ну-ка.
0: Ну, например, больше всего Азию, конечно, захватывает. В Японии сейчас все фанатеют по Чебурашке. В Южной Корее, в Сингапуре в восторге от фиксиков. Китайцы взахлеб смотрят Смешариков, Маша и Медведь. Ну и, может быть, еще какие-то мультфильмы. Я думаю, что это в целом хорошо. Мы прививаем миру такой правильный, хороший вкус. Хотя Том и Джерри тоже классно.
1: У нас просто шикарная анимация. Она мирового уровня, так же, как и машины китайские. Это мировой уровень, что ни говори. Давайте спорить со мной или нет. У них крутые машины, у нас крутая анимация. А вот когда-нибудь дойдет и до Америки, что их Том и Джерри нашему... Кто у нас там был? Ну погоди. Проигрывает.
0: Слушай, это вполне равноценный обмен. Вполне себе, да, конечно. Мы творчество, а они нам технику, да?
1: Согласен. Я вот говорю, что вот пусть за океан еще туда все это долетит. Волна этого тренда, который называется российская культура. Да, вот еще и советскую они только что начали постигать.
0: Кстати, и музыка тоже, в общем-то, в массы, да, уже запускается
1: не
0: туда.
1: Не одними тату мы, значит, богаты. Они об этом узнают.
0: Совсем не одними, да. Ну что, продолжим слушать классную музыку и просыпаться?
1: Да, совсем скоро трек номер один в мире от Hugh Jelly, Melangel, Altronay, дальше Кевин Харрис, Jay-Z, Satisfy. Оставайся.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Безумно красивая работа, это Zivert Ever Directorials. Давай на самый верх с нами, давай вместе же с красавцами Love Radio гороскоп.
1: Три, два, один. Старт трип.
2: Овны.
0: Будьте инициативнее, овны.
2: Тельцы.
0: Благоприятное время для начала занятий спортом.
2: Близнецы.
0: Деловая поездка принесет массу ярких впечатлений.
2: Раки.
0: Неожиданное известие от дальних родственников подарит повода для гордости.
2: Львы.
0: Ваш авторитет возрастет многократно.
2: Девы.
0: Удачный день для освоения новых технологий.
2: Весы.
0: Романтическое свидание в необычном месте освежит ваши чувства.
2: Скорпионы.
0: Вы сможете решить все вопросы с максимальной выгодой для себя.
2: Стрельцы.
0: Энергичность и позитивный настрой помогут завязать дружбу с важной персоной.
2: Козероги.
0: Вы найдете выход из затянувшейся бытовой проблемы.
2: Водолеи.
0: Ваш нестандартный подход привлечет новых клиентов.
2: Рыбы.
0: Ну и, Макс, удача и успех будут на твоей стороне, как и у всех рыб. Пусть и у всех рыб, и у всех знаков будет так. Ну а мы продолжаем совсем скоро. Айлира, Clean Break.
1: Star Trek. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Full здесь в эфире Love Radio. Two Colors — это ребята из Австрии, дуэт электронный. Ну и, конечно же, мы продолжаем наше утро. Практически завершился час, 7:49 в столице. Ну и надо чем-нибудь хорошеньким подбодрить нас, пока мы еще не все проснулись. Да,
1: чем,
0: коллега?
1: Чем хорошеньким? Рекордом каким-нибудь. Утро вообще хорошее время для рекордов.
0: Каких, интересно?
1: Ну, я не знаю, кстати, этот рекорд, про который сейчас расскажу, рано был он поставлен или поздно. Ну, в общем, это факт. Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы.
0: Ну, насколько могут быть длинные волосы, по-твоему?
1: Пишут, что 271,5 сантиметра у нее волосы. 11 лет отращивалась, 2015 года, представляешь?
0: Такими можно накрываться и не пользоваться ни одеялом, ничем.
1: Она, получается, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
0: Она, когда к ним придет, скажет: ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
1: А у меня волосы есть. Осталось найти телефон этой Рапунцель и позвонить, и договориться, понимаешь? И все тогда сложится.
0: Эта девушка даже, кстати говоря, ведет свой блог и сайт, где щедро делится бьюти-советами женской аудитории. Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
1: Но это много сложностей.
0: Вся твоя зарплата будет уходить только на уход за ее волосами.
1: Зато экономим на парикмахере.
0: Давайте не будем экономить на любимых женщинах. И до конца сейчас послушаем Somber My Body Isn't Ready.
2: Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. У банков появится новое основание для блокировки переводов, а робокопи снимут сериал. Меня зовут Галя Ростова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. Банки с 1 сентября усилят систему контроля против мошенников. Будет создана единая база всех карт жителей нашей страны с лимитом не более 20 штук на человека. Превышение приведет к автоматической блокировке лишнего пластика. Кроме того, финорганизации получат право приостанавливать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи, а также усилит контроль за операциями на сумму более 200 тысяч рублей новым получателям. Период охлаждения необходим для верификации источника перевода и недопустимости упущение попыток вывода денег аферистами. В школах с 1 сентября официально запретят использование мобильных телефонов на уроках. Исключения установлены для случаев угрозы жизни или здоровью детей и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах пользоваться гаджетами можно. Amazon готовит сериал о робокопе. В главной роли отметится Дэн Стивенс. Как и в картине 87 года, в центре сюжета будет полицейский Алекс Мёрфи. Его спасут от смерти превращением в киборга. В шоу будет 8 эпизодов, дата выхода не уточняется. Звезда Гарри Поттера вышла замуж. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. В Италии пешеходов, которые отвлекаются на телефон при переходе дороги, будут штрафовать на 75 евро. Под ограничение попадают не только смартфоны, но и ноутбуки с планшетами. Пользоваться наушниками можно только в том случае, если оба уха слышат окружающую обстановку, а гарнитуры, если руки свободны. Напомню, похожие меры уже действуют в Литве и одном из городов Японии. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Продолжаем наше утро. Красавцы Лаврадио с тобой. В Москве ровно 8 часов и 2 минуты. И, конечно, приглашаем вас присоединиться к нам. Да, набираем обороты, просыпаемся вместе, дарим друг другу классное утреннее настроение 24/7. Ну и пора уже к активности. Активности наши, те самые любимые, которыми мы вас угощаем обычно каждый день в 8 часов. Это форум наш, и прямо сейчас мы расскажем вам, точнее, попросим вас вместе с нами поделиться и обсудить следующую тему. Нужно ли иногда специально проводить время отдельно друг от друга, или же вы как вот эти вот неразлучники всегда вместе, даже, не знаю, там, на рыбалку я еду с женой.
2: Да, ну вот я из этих, про которых ты сказал в самом конце своего спича. Слушай, ну, мое мнение, что, конечно, не нужно проводить время раздельно, ну, потому что вместе так хорошо. 24/7 дома или на рыбалке, как ты сказал, с любимым человеком. Никаких секретов. Душа в душу. Милый, например, борщ будет, говорит тебе твоя супруга. Да, конечно, дорогая. Сейчас только кран починю и все, борщица твоего, как говорится, отведаю. Идиллия.
0: Ну, это идиллия. Вот этот вот вайб мужской, там и те самые шутки, разговоры, которые девушки, ну, априори не поймут.
2: Ну, подожди. Вайб мужской может быть только после того, как, ну, хотя бы несколько лет подряд ты был вместе со своей возлюбленной. А потом, ну, окей, можно и на рыбалочку сходить.
0: Минуточку. Смотри, коллега, вот до того, как у тебя была жена, у тебя были...
2: Ой, не помню, когда это было.
0: У тебя были друзья. Крутые у вас была компания, вы везде ходили, разговаривали обо всем. Появилась у тебя жена, понимаешь? Так. Ну что, сразу как в той песне, потеряли пацана, он больше не наберет.
2: Думаешь, это мой случай, да?
0: Я уточняю.
2: Слушай, ну, как я сказал, вот первые несколько лет, наверное, вообще никуда не ходил. Был только со своей любимой, а сейчас уже имею право отпроситься.
0: Всем бы, на самом деле, таких мужей, как ты... верных и тех, кто выбирает женщину вперед всего остального.
2: Да и таких жен, как у меня. Жена все-таки, она ведь отпускает периодически, так понимаешь?
0: Все, да. Я понял. То есть ты не ходишь, тебе не надо, потому что ты знаешь, что она не запретит.
2: Может, но, скажем так, годами мы выработали уже какое-то такое доверие, что и я ее отпускаю, и она меня.
0: Я тут подумал, это может быть психологическая уловка, трюк такой. Она тебя привязывает тем, что не запрещает.
2: Да, возможно, да? Кстати, да, возможно. И доверие становится больше.
0: Да, да. Вы что думаете по этому поводу? Пишите в наш МАКС 8-915-300-106-6. Нужно ли иногда специально проводить время отдельно друг от друга, давать человеку какую-то свободу, свое пространство, или же всегда вместе, всегда рядом. Прямо сейчас оставим еще и кружочек в нашем канале.
3: Красавцы. Лав Радио.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Люся Чеботина только что была в эфире Love Radio. Горгона. Красивая работа. Напоминает много западных хитов, стопроцентных состоявшихся. Но и, конечно же, индивидуальности тоже отличается.
2: 100%, конечно. Особенно, когда Люся танцует. Это вообще индивидуальность полнейшая.
1: Буквально сегодня ехал сюда на эфир и смотрел, как она танцует под Горгону. И говорит, снимайте вертикальные ролики, я хочу больше контента. И, собственно, глаз остановился, естественно,
2: можно,
1: на Люсе.
2: Можно сказать, что Люся провоцирует проводить время отдельно друг от друга, да? Правильно?
1: Да, совершенно верно, и мне лично это нравится. Кстати говоря, это тема нашего форума. Нужно ли проводить время специально отдельно друг от друга, или же вы всегда вместе, всегда рядом, и вам хорошо и так, и так? Вот мне кажется, наше с тобой мнение, наша с тобой позиция расходится на том, нужно ли это делать.
2: Да, я бы вообще сказал, они полярные, абсолютно наше с тобой мнение. Вообще, когда мы говорим проводить время отдельно друг от друга, мы говорим, наверное, про отдых, да, преимущественно. Отдохнуть друг от друга. Получается так.
1: А я бы сказал по-другому. Мы говорим про доверие.
2: Про доверие. Ну, смотри, бывает же такое, когда, допустим, семейная пара или просто пара решили отдохнуть отдельно друг от друга. Сколько, кстати, вот отдых длится обычно?
1: Друг от друга?
2: Ну, недельку, наверное, да? Уезжаем, улетаем куда-то.
1: Да, если это вопрос там отъезда к родителям или куда-то там на родину, ну, собственно, к родственникам, то да, это неделя, может быть, две, и абсолютно нормально, мне
2: вообще
1: кажется.
2: Я считаю, что любой отдых порознь, он провоцирует измены. Представь, минимум на неделю, да, ты уехал. Ну, я нарисую картинку, а ты скажешь, так это или нет. Так как
1: давай,
2: ты все-таки
1: давай.
2: Сторонник совершенно другой позиции и взгляда на
1: свободолюбивый.
2: Смотри, да, да. За неделю вообще можно, я считаю, наворотить, ну, тебе больше знать, я не про себя. Много дел на курорте, представляешь, прогуливаешься ты вечером по песчаному побережью, хорошее настроение, вокруг чаровницы из других стран, других континентов, загорелые, одинокие.
1: Класс.
2: А минусы будут? А может быть и замужные, подожди, но тоже решили провести время отдельно друг от друга. Все, измена практически гарантирована. Знакомая картинка тебе?
1: Нет, не знакомая, я тебе честно. А, ты хотел меня подколоть. Смотри, в моем понимании больше спровоцирует измену то, что тебе будут постоянно за тобой будут следить. Вот ты понимаешь, вот куда ты, вот каждый твой шаг ты должен вот буквально отчитаться. Ты как на привязи. И это действительно порождает мысли о том, ну чё я, ну куда, ну я же не собирался ничего там никак, зачем за мной так следить. И тут появляются те самые чаровницы, которые показывают тебе, что можно и по-другому. Я не буду за тобой следить. Ты со мной такой, какой есть. Ты свободен. И ты думаешь, да блин, ну почему?
2: Ну, а если никаких запретов нет, но все равно можно же без запретов проводить время
1: вместе.
2: У кого
1: как? У кого как? Мне кажется, когда запретов нет, тогда и желание пойти где-нибудь
2: поменьше, да?
1: Да, да, да. Значит, разложиться морально.
2: Так, ты уже поменьше. Переходишь практически на мою сторону. Я считаю, нужно держаться вместе, практически, знаешь, за руку друг друга держать. И каждый день желательно второй своей половине говорить, я люблю тебя.
1: Мы любим тебя, наш дорогой слушатель. Очень хочется побольше твоих сообщений в наш Макс 8-915-300-106-6, ну или же в наш канал. Там есть кружочек и под ним комментарии. Начнем их читать буквально через...

0: Феликс Ян, Сара Бариус в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Now was a good time to be. Тоже красивая работа. Не менее красивая, как и наш форум. Кстати говоря...
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Кстати говоря, мы сегодня обсуждаем, нужно ли обязательно отдыхать друг от друга, ну, чтобы, собственно, восстановить силы и соскучиться успеть или нет. Вы пишете в наш Макс 8-915-300-106-6 и уже есть интересные сообщения.
2: Да, прочитаем. Однозначно нужно отдыхать друг от друга, пишет Александр. Я в браке 18 лет, двое детей. Когда поженились, я считал, что всегда вместе должны быть, но сейчас я устаю и...

0: нее и в целом от семьи. Вот это признание,
1: вот,
0: ничего себе.
1: Вот наш человек.
0: С годами выработалось, что когда встречаемся с друзьями, девочки через какое-то время сами, а мы с ребятами сами. Ага. И вот Александр пишет, что в частном доме живет, поэтому когда они с ребятами уже, ну, веселые, добрые и разговорчивые, ага, они идут к нему в кабинет, ну и, в общем, там общаются. Так что нужно отдыхать порознь, говорит он.
1: Саша, я не знаю, откуда ты, я не знаю, кто ты, воин, но ты абсолютно прав, я с тобой согласен. Как думаете вы, напишите в наш Макс 8-915-300-106-6, ну или в наш канал, там есть место для ваших комментариев под кружочком. Ну а пока послушаем музыку Ave, Meet Me in the Dark через пару минут.
2: Форум, а что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Lambert Under the Rhythm. Естественно, мировая мелодия. Мы же отправляемся в не менее вкусную тему.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Которая звучит так. Нужно ли иногда специально проводить время отдельно друг от друга? Ну, конечно, как обычно это бывает, мнения разделились.
2: Абсолютно точно.
0: Я, конечно, считаю, что вообще раздельный отдых, он не для слабонервных. Ну, представляешь, вот отпустил ты своего родного, любимого человека, и все, сидишь, переживаешь, как он там или как она там, да, и так далее. Ну, зачем это делать?
2: Да правильно? Не переживаешь. И наши слушатели тоже не переживают. В канал пишут уже сообщение. Заля говорит, я рыба. Ну, по знаку зодиака. Mm-hmm. И мне это иногда необходимо. Я тоже.
0: Тебе тоже иногда?
2: Я тоже рыба, и мне это постоянно необходимо. Мне, скажем так, иногда необходимо общество. Вот так вот. Ну вот. Алиса тоже говорит. Доброе утро, парни.
0: Здравствуй, Алиса, кстати, говорит совершенно другое. Да. Она говорит, что вот лично я против раздельного отпуска. Но я считаю, что вечером в пятницу, например, можно спокойно посидеть чисто со своими друзьями. Но опять-таки, если тебя отпустили.
2: Да, понятно. Ну, кстати говоря, достойная мужская позиции, и все девушки абсолютно точно вот твое мнение будут поддерживать и уважать, когда ты выбираешь сначала ее, а уже потом своих друзей.
0: Ну, как, конечно, ты же не зря признавался ей в любви, правильно?
2: Ну, а мы тебе споем песню «Потеряли пацана», не обидишься. Совсем скоро здесь в эфире Love Radio, Pink, Raise Your Glass, дальше звонкий «Невероятно».
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio, красавцы с тобой, 8.48 практически в Москве, и все разгорается сильнее, наша тема сегодняшнего форума.
1: Да, целый... Форум, а что думаешь ты?
0: Да, целый час очень оживленно мы обсуждаем, нужно ли иногда специально проводить время отдельно друг от друга. Есть, кстати, сообщение, что там пишут? Сообщение есть, и знаешь, у нас разделились не только мнения с тобой, но еще и мнения в сообщениях. Одни считают, что нужно, другие считают, что не нужно, и вот я, значит, в свое лукошко положу.
2: Ну, понятно, ты за своих, это логично.
0: Гриппа, да. Пишет нам систер, наша постоянная слушательница, привет тебе. Обязательно нужно отдыхать друг от друга. Она говорит, нельзя срастаться с человеком, вы же две личности отдельные. И я напомню, что, насколько мне известно, систер замужем уже 17 лет. А ну, это, значит, знак качества вот на руках.
2: Как эгоистично это звучит, боже мой. Я вот согласен с Ольгой, например. Она пишет, что какой отдых от супруга. Вы что, с ума сошли? 12 лет в браке и до сих пор не хочу отдыхать от мужа. А кто хочет отдохнуть от своего человека, это значит, не ваш человек. Вот здесь я подписываюсь и ставлю точку.
0: Слушайте, люди, ну вот вы действительно, вы не чувствуете иногда такого, что вот хочется побыть одному, со своими мыслями, наедине. Ну или же смените обстановку, к друзьям сходите. Это же не значит, что ты должен тянуть.
2: Макс,
0: я хотел сказать слово
2: другому не мешает. Ну как ты не можешь понять?
0: Да как? Как не мешает? У вас там, значит, мужские посиделки, тусовка, а значит, ты пришел, с любимой. Понял,
2: так,
0: да?
2: Так.
0: Ты пришел с любимой, да? Ну вот, все. И она контролирует все ваши разговоры. Ну, как? Кому? Куда?
2: Да почему ты решил,
0: это
2: что...
0: Это же не семейные собрания. Это же, ну вот, там, пацаны твои. Ну.
2: Да почему ты решил, что контролирует? Помогает, принесет чипсиков, намажет хлебушек маслицем и все?
0: Я спрошу так. Что она там забыла?
2: Ну, может быть, ей нравится мужской юмор. А? Например.
0: А... Серьезно?
2: Ну, бывает такое, наверное. Я не знаю.
0: Да. Ребят, мне кажется, никогда не закончатся споры на эту тему. Но действительно, одним одно, другим другое. Но нам, наверное, все-таки стоит подвести итог. Есть те. Угу. Вот рядом со мной сидит человек, мой коллега, напарник.
2: Нас по утреннему много.
0: Шоу. Да. Кто считает, что, можно вводить свою женщину в мужские компании, в принципе, везде проводить время с собой, да? А есть другие люди, вот как, например, мы.
2: Да, ну есть такие люди. Слушай, это, наверное, нормально. Все мы разные, да, поэтому тут можно спорить до бесконечности. Главное, чтобы от процесса, неважно, вместе вы или отдельно, все получали удовольствие и были удовлетворены.
0: И главное, о приоритетах-то ваших узнать заранее, до того, как вы поженились. Потому что это...
2: Вот тут я с тобой, конечно, согласен.
0: Если это не подойдет, то это плохо. Диджи Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди Мичика. Совсем скоро. И в финале час Мартин Гаррикс.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 9 утра в Москве.
1: Россиянам назвали способ быстрее получить кредит. Ученые открыли необычный эффект повышенного тестостерона. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне, которые переведут зарплату в цифровые рубли, получат статус максимально прозрачных заемщиков. По словам экспертов, банки будут видеть всю историю операций в реальном времени, им не нужно будет запрашивать справки о доходах. Это поможет быстрее получить льготную ипотеку или автокредит с господдержкой. Кроме того, цифровой рубль станет единым ключом к социальным выплатам и пособиям. Их получение будет происходить напрямую. Также магазины, вероятно, будут предоставлять большие скидки при оплате цифрой, ведь смогут экономить на комиссиях. Напомню, операции с новой формой валюты станут доступны с 1 сентября. Джессика Честейн отметится в триллере под названием «Heartland». По сюжету бывшая кантри-певица возвращается в родной город, чтобы отыскать пропавшую племянницу, но сталкивается со своим темным прошлым. Лента выйдет 17 ноября. Включай Лав-Радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-Радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам 16+. Тестостерон понижает уверенность мужчин в себе. Иностранные ученые провели эксперимент, в рамках которого одной группе давали стероидный гормон, а другой – плацебо. После участники решали задачи на логику. Мужчины с повышенным тестостероном оценили свои ответы с гораздо меньшей уверенностью. Гормон не сделал парней умнее или увереннее, а просто добавил лишних сомнений. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: Я очень хорошо понимаю, как работает тестостерон, особенно когда тебе падает зарплата на карту, ты сразу чувствуешь себя увереннее. Но к гормону ли это относится? Наверное, к гормону радости, а не к тестостерону.
3: Ну, про тестостерон мы еще, да, поговорим, конечно, с тобой обязательно. А сейчас давай все-таки про деньги. Зумеры хотят получать зарплату сразу после работы, представляешь?
0: Это вот примерно как таксисты, я так понимаю, да?
3: Ну да, что-то в этом духе. Им все чаще кажется, что если деньги уже заработаны, то зачем ждать, ну, не знаю, там, когда обычно зарплату платят? Ну,
0: раз по-разному,
3: но бывает так, что там 10-го, 25-го числа, uh-huh. например, да? Зачем ждать? Вот отработал, получил. Ну, например, пришел на работу, оп, соточка уже в кармане.
0: Соточка — это что, 100 тысяч сразу?
3: Да.
0: Долларов, бы, да?
3: Долларов.
0: Ты знаешь, здесь есть какая-то определенная романтика в этом плане, потому что, ну, зумеры, они, в принципе, живут здесь и сейчас, скажем так, одним днем, и деньги на что-то потом, когда-то им пригодятся, они вот об этом не думают. А хорошо получать деньги ежедневно, распределять их там, ну, не распределять даже.
3: Ты считаешь, что если ты получил деньги сразу, то сразу же их и потратишь, да? Ты думаешь про зумеров как-то очень, не очень. Ты думаешь, что они получили и все, и как фантики раскидали.
0: Так, они живут одним днем, абсолютно точно, это им так нравится. Но, с одной стороны, это хорошо, да, когда ты не ждешь две недели. Но, вот, например, как в нашем случае, это такой кайф, когда вот приходит день зарплаты, у тебя еще к этому вот эта пара соток в кармане осталось, понимаешь, на какую-нибудь лапшу быстрого приготовления, и тебе там, да, зарплата, раз, и ты идешь в магазин.
3: Ты вот, кстати, про лапшу сказал, тебе не кажется, что эта ситуация очень похожа на ту, когда вот ты начинаешь худеть, а потом в один прекрасный момент, когда ты понимаешь, что уже не можешь больше без еды, ты срываешься и ешь все подряд. Вот, может быть, и у нас так. Мы получаем деньги 10 числа, и все, и пошел сразу тратить. А тут плавненько, поступательно отработал, получил, потратил.
0: Можно немножечко назвать, знаешь, как круговорот метаболизма в природе. Ты к зарплате ты худеешь, а потом ты набираешь.
3: Кстати, очень взаимосвязанные вещи, да?
0: Абсолютно согласен. Давайте двигаться дальше по утреннему шоу «Красавцы Лав-Радио». The Balls и Magnetic прямо сейчас.
2: «Красавцы Лав-Радио». Летний сезон.

0: Это настоящая дэнс-терия здесь в эфире Love Radio. 9.20 в Москве. Мадонна с нами. Ну, это Мадонна, конечно, это мировая звезда. Но у нас и своих талантов, между прочим, хватает. Уже в эту пятницу к нам придут звездные гости. Кстати, будет это не один и не два гостя, а целых три. Сначала мы поговорим с Владом Топаловым и Региной Тодоренко. У них в пятницу состоится премьера трека «Тысяча по Фаренгейту». Вот такое вот
1: название. Название такое.
0: Да, загадочное название.
1: Интригующе.
0: Будем обсуждать будем, как песня родилась, как они делали ее, с кем они делали. Там действительно будет очень много интересного. Вопросы зададим, конечно же. Ну, а следом за Владом и Региной Юль Паршута пожалует в нашу студию. Так что пятница будет очень яркой и кайфовой.
1: В общем, вопросов к нашим звездам много.
0: Накопилось.
1: А где они ответы? А ответы, как ты уже сказал, в пятницу, например, в 9.00 у нас будет Регина Тодоренко и Влад Топалов. Угу. А сразу следом в 10.00 Юлия Паршута. Великолепная, потрясающая.
0: Обязательно подключайтесь. С 7 утра уже будем здесь готовенькие. Ну и, конечно же, хорошая музыка прямо сейчас продолжит наш эфир. Медуз, Генри Кама, Майл, Don't Wanna Go Home. Далее Tame Impala, так что будь с нами.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ну, привет, поет Ольга Серябкина, Коста Лакоста здесь же, в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Мы же говорим привет звездам и их пожеланиям.
1: 3, 2, 1. Старт трек.
2: Овны.
0: Будьте инициативнее, овны.
2: Тельцы.
0: Благоприятное время для начала занятий спортом.
2: Близнецы.
0: Деловая поездка принесет массу ярких впечатлений.
2: Раки.
0: Неожиданное известие от дальних родственников подарит повод для гордости.
2: Львы.
0: А ваш авторитет возрастет сегодня.
2: Девы.
0: Удачный день для освоения новых технологий.
2: Весы.
0: Романтическое свидание в необычном месте освежит ваши чувства.
2: Скорпионы.
0: Вы можете решить все вопросы с максимальной выгодой для себя.
2: Стрельцы.
0: Энергичность и позитивный настрой помогут завязать дружбу с важной персоной.
2: Козероги.
0: Вы найдете выход из затянувшейся бытовой проблемы.
2: Водолеи.
0: Ваш нестандартный подход привлечет новых клиентов.
2: Рыбы.
0: Удача и успех будут на вашей стороне. На нашей стороне сегодня удача и успех у всех знаков зодиака. Ну а впереди у нас D.O.D. Easy Bizu Careful, а также сорванцы.
1: Стартрек.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: счастливым. От Нилетто здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9.45 в Москве. А что это значит? А это значит, сорванцы будем играть прямо сейчас. Залетайте в наш Макс 8-915-300-106-6. Обозначайте, что вы хотите к нам в игру. Если вы, конечно, знаете, сколько стоят перелеты в какие-то направления и готовы угадать.
1: Да, но самое интересное, что не просто будем играть, будем дарить подарки, конечно. Да. Шикарно. Поэтому пишите плюс 7-915-300-106-6 в Макс Love Radio.
0: Пойдем посмотрим, насколько вы активны.

0: расстановка, но практически клубная здесь в эфире Love Radio. Дэвид Гетта, Алесса, Мэдисон Лав. Мировые имена собрались на треке Never Going Home Tonight. Ну а мы с Сергеем Сорокиным собрались играть с тобой в сорванцы. Вот так вот.
1: Прямо здесь и прямо сейчас. Давай поиграем.
0: А есть с кем играть? Есть с кем играть. У нас Борис из Санкт-Петербурга. Борь, здорово.
2: Да-да-да, привет-привет.
0: Как дела твои? Чем занят?
2: Все отлично, сейчас пока перерыв у меня на работе.
0: Значит, есть возможность.
2: Погода отличная, поэтому настроение тоже хорошее.
0: Пообщаться с красавцами Love Radio, ну и, конечно же, получить подарок.
1: С пользой перерыв проводит Борис, молодец. Скажи, пожалуйста, какими направлениями из Питера пользуешься чаще всего? Куда-нибудь летаешь?
2: Да, летаю, вот сейчас буквально скоро полечу в Египет, в Ургаду. И периодически мотаюсь в Калининград, Сочи, такие направления.
1: Ну, отличное направление, там есть чем заняться.
2: Да-да-да, там все супер.
0: Так, окей, а по русскоязычным направлениям ты шаришь?
2: Я раньше шарил, сейчас же их меньше стало у нас, к сожалению. Да. Но раньше, да, тоже летал.
1: Но все-таки они есть.
0: Они есть. Давай попробуем сделать так, чтобы ты сегодня получил подарок. Ну, смотри, мы сейчас назовем тебе цену прямого перелета эконом-классом по одному из трех направлений. И ты должен будешь угадать, куда же мы летим за такие деньги, окей?
1: Да, но направления у нас вот такие. Уфа, Минск, Алматы. А денег у нас всего лишь 5401 рубль. Вот куда за эти деньги из Москвы эконом-классом можно улететь? В Уфу, в Минск или в Алматы, как думаешь?
2: С Москвы.
0: Да, если хочешь, кстати говоря, у тебя есть право на подсказку.
2: Давайте, да, обязательно подсказку.
0: Для этого тебе нужно признаться в любви кому-то, кого любишь по-настоящему.
1: От всей души, от чистого сердца.
2: Я люблю, конечно, свою жену.
0: Давай.
2: Олечку.
0: Оля, говори.
2: Оля, я тебя очень люблю. Ты у меня самая лучшая и красивая.
0: Ну, верим,
2: обожаю
0: верим.
2: Тебя.
0: Она слышит прямо сейчас с тобой в комнате где-то находится?
2: Не-не-не, я не знаю, слышит ли она с ребенком. Возможно, они гуляют, да.
1: Так, ну было, засчитываем.
0: Заслужил подсказку.
1: Хорошо, смотри, в этом городе за год бывает около 67 дней, когда город окутывает туман. Ну вот, чтобы было понятно, в Лондоне, например, таких дней всего лишь 45.
0: А там 67.
1: 67.
0: 67,
1: да?
0: Что за город?
1: Уфа, Минск и Алматы. А денег всего 5401 рубль. 5401 рубль.
2: Ну, давайте, наверное, попробуем Уфа.
0: Уфа, Минск или Алматы.
1: Тогда продолжу подсказку. Самый насыщенный туманными месяц в этом городе – ноябрь. Не знаю, помогло или нет. Скорее всего, нет. Или помогло. Уфа, Минск или Алматы?
2: Тогда, наверное, Минск.
0: Тогда, наверное, Минск. Давай, на самом деле, проверим, прав ты или не прав.
1: Это что, победа получается?
0: Это значит, что да, ты действительно, ты победил. Мы тебя поздравляем.
1: От чистого сердца и от души. Борис, молодец.
0: Вручаем тебе набор косметики от Feelinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Наверное, жене подаришь его.
2: Спасибо вам большое за это, да.
0: Все, спасибо, что ты с нами. Оставайся.
1: Питеру привет.
0: Питер, огромный привет. Скучаем, любим, мы приедем обязательно. Ну а пока Fastboy Music Sounds, The Ariana Grande, Break Free.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АЛТ-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Yeah.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Банки будут возмещать деньги, украденные мошенниками. Названы сроки восстановления рынка топлива. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября упростится процедура возврата денег, которые похитили аферисты. Банки будут обязаны компенсировать сумму, если она ушла на счета из базы данных ЦБ о мошеннических операциях. Рынок топлива восстановится осенью. По словам экспертов, август – это традиционно самый напряженный месяц на фоне повышенного спроса. Обстановка на нефтеперерабатывающих заводах улучшается. Некоторые закончили плановый ремонт и снова начали поставлять топливо. Также работают специальные меры – полный запрет на экспорт бензина, увеличение производственных мощностей и усиление импорта. Райан Гослинг и студия WB вместе работают над лентой по Флинстоунам. Кино будет посвящено взрослому Бам-Баму, приемному сыну Барни и Бетти из оригинального мультика. Проект находится на ранних стадиях разработки, для картины ищут сценариста. Журналисты Man Today назвали секрет идеального пресса Лени Кравица. В 62 года музыкант занимается спортом до 6 дней в неделю. Программа включает силовые упражнения, кардио натощак и йогу. Кроме того, исполнитель любит тренироваться на свежем воздухе. Это помогает ему сохранять баланс тела, духа и разума и оставаться креативным. Иногда звезда полностью убирает сахар из рациона и питается почти одной зеленью. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. 16+. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Конечно, прессу Лени Кравица можно позавидовать. Я лично его никогда не видел. Но я надеюсь, что именно этим прессом он и привлек к себе свою возлюбленную.
2: Да, можно сказать, за счет этого пресса он и поет такие прекрасные песни. Напрягся немножко, и вот оно, все получилось.
0: Да, да. Но у нас другие, на самом деле, в России методы. Медовый спас у девушек стал снова популярным. Древний славянский праздник обрел второе дыхание, и причина проста. Так. Согласно легенде, если девушка мажет в этот день подошву медом, делает несколько шагов, приговаривая: «Чтобы мужчины липли, как пчела к меду». Скорая встреча с будущим женихом гарантирована.
2: Да ты что, да?
0: Серьезно,
2: ну, тут пишут еще, кстати, что в этом году за счет этой популярности продажи меда тоже взлетели
0: неимоверно. Почему мужчин при этом вот этом заклинании, колдовстве, значит, белом не появляется? Потому что у мужчин своя тактика. Точнее, не тактика, а инструменты.
2: Так.
0: Чтобы найти жену в, значит, медовый спас, ты должен встать своим сапогом в бетон и подождать 30-40 минут. Понимаешь? И все.
2: Ну, ничего себе у вас методы интересные. Вообще, девчонкам, конечно, рекомендую надеть срочно кокошники, потому что спас ведь он не один, не только медовый есть.
0: А какой еще?
2: Да, вот 19-го яблочный, да, отпраздновали. А 29-го знаешь, что будет? Ореховый спас, да? Конечно, да.
0: А фастфудный какой-нибудь есть?
2: Наверное. Можно
0: у нас каждый день.
2: Можно выдумать, да, лишь бы, как говорится, липли друг к другу, понимаешь?
0: Липните друг к другу, любите друг друга. Ну и, конечно же, пусть ваш спас будет общим на двоих. Потому что у кого-то, если он бетонный будет спас, а у тебя медовый, то вы не найдете друг друга.
2: Да, если вообще, если кто-то кого-то спас, это уже успел.
0: Спасаем друг друга хорошей музыкой, кстати говоря. Терри Свимс, мистер Ноун и Долл, прямо сейчас. Погнали.
3: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Avicii в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, Addicted to You. Звучит красиво, немножечко кантри, немножечко так танцевально. 10:19 в столице, и мы спешим тебе напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio, чат на телеканале Муз-ТВ. Да, это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте.
1: Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире.
0: Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 16 часов или по пятницам в 9 утра по московскому. Это категория 16+. Мы же движемся вперед. Совсем скоро Шакира, Бёрна Бой, Дайда и Никита Киоса.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Мистер Белт, Weasel, He's Not Right, But It's Okay. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы, все еще с тобой. 10:35 в столице. И мы подобрались к нашей рубрике.
1: Это вау.
0: Вау, именно здесь мы обсуждаем деньги и денежки мировых знаменитостей, кто сколько заработал, кто сколько потратил и на что.
2: Ну да, сегодня топ-3 будет у нас самых успешных моделей, но не просто моделей, а тех моделей, которым уже 50+. Начнем, наверное, с Наоми Кэмпбелл, да? Знаешь такую?
0: Знаменитая модель,
2: знаменитая,
0: конечно,
2: известная,
0: да, темнокожая, красивая.
2: Миллионов долларов чистого капитала в год, представляешь? В свои 50+, она работает, ну, едва ли на, не на износ, да? Как это правильно сказать?
0: Я
2: на
0: износ,
2: наоборот, как в юности.
0: Я маленький был, и я помню, она уже как бы сверкала своим красивым телом на обложках разных журналов, понимаешь? Mm-hmm. И, ну, как бы, а я тогда еще, значит, под стол в первый класс, значит, пешком ходил.
2: Ни рубля не заработал.
0: 100%. А есть еще старшие, значит, модели. Значит, выглядит в 70 лет с небольшим, как фотомодель Кристин Бринкли. Угу. Вот. Помогает что? Деньги, конечно, помогают. Ее состояние оценивают более чем 100 миллионов долларов.
2: А вот. ты думаешь, что причинно-следственная связь именно такая, да? Сначала деньги, потом хорошо выглядит.
0: Ну, когда она хорошо выглядела, у нее каким-то образом, понимаешь, магическим, мы сегодня так и не поняли, каким, появляются деньги у людей. Вот. А потом уже выглядеть хорошо гораздо проще.
2: Ты знаешь, но это еще не самый все? Крутой рекорд. А. Да, есть еще сомалийская красавица, модель Иман Абдул-Маджид. Вот так вот, да.
0: Это он?
2: Нет, она, конечно.
0: Меня подвозил недавно.
2: Она, конечно. Ты так. Что? Между прочим, она, кстати, бывшая Дэвида Боуи. Так что...
0: А, да, понятно. Да, да. И сколько понял, же у нее денег, да?
2: Вот, ее общий капитал более 200 миллионов. Правда, 125 из этих миллионов долларов она получила... Ну, я думаю,
0: когда?
2: Ты понимаешь, от кого?
0: От Дэвида?
2: От бывшего, конечно, с которым счастливо прожила почти четверть века. Вот так?
0: Не факт, что она красивая, она просто, наверное, отсудила у него эти деньги.
2: Заботливая, заботливая.
0: Хорошо, когда твоя женщина много зарабатывает, тебе как-то спокойнее живется. Вот, я надеюсь, что каждый мужчина будет зарабатывать больше своей девушки. Ну, почему такого пожелания, не знаю. Ну, как бы это логично.
2: Мы вообще же... с каждым годом, ты знаешь, побольше бы нам всем денег. Просто так.
0: Побольше
2: из-за
0: денег
2: возраста.
0: И здоровья, но пока продолжим. Оливия Адамс совсем скоро.
1: Это вау. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Годзилла от Бервульф. Здесь в эфире Love Radio. 10.50 в Москве. Красавцы, все еще с тобой. Но пришло время постепенно прощаться.
1: Ну, потихонечку, да. Подводя итог нашего сегодняшнего утреннего эфира, считаю, что утро среды получилось отличным. И пусть весь день на 5 с плюсом пройдет. Это, кстати, я не про погоду, если что.
0: Я согласен с тобой. Пусть погода на 10 с плюсом будет. Нет, даже больше.
1: Какие 10,
0: да, да, да, да, да. Вот касаемо темы форума, которую мы сегодня обсуждали, на самом деле очень хочется поблагодарить наших слушателей за вовлеченность, потому что, ну, вот это такая диаметрально противоположная история. И у нас была здесь в студии и вместе с вами. Давайте сделаем так. Вы будете проводить время со своими любимыми побольше и почаще. Вот. Я перейду на твою сторону.
1: Вот. Это мне нравится. Согласен. Это хорошо. Это успех.
0: Ну, а красавцы Love Radio вернутся к вам уже завтра в 7 утра по московскому.
1: Да,
0: все,
1: согласен.
0: Всем пока.
1: До 11 будем здесь.
0: Да, до свидания.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 11.
1: Love News.
2: Россиянам станет проще пополнять свои счета в разных банках. В Америке появилось необычное развлечение для влюбленных. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 октября смогут носить наличные через банкомат одной кредитной организации на свой счет в другой. Ограничение по сумме 25 тысяч рублей для одной операции, 50 тысяч в день и 200 в месяц. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Пополнить таким образом счет родственника или другого человека не получится. При этом воспользоваться услугой можно будет не в любом банкомате. Перед внесением денег необходимо убедиться, что опцию поддерживают и банк-получатель, и конкретное устройство. Требования к ипотечным заемщикам в следующем году будут зависеть прежде всего от динамики ставок и политики Центробанка по ограничению рискованного кредитования. Как отметили в Госдуме, финорганизации продолжат смотреть на доход россиян, их кредитную историю, долги и размер первоначального взноса. При поиске работы соискателям нужно обращать внимание на обещание высокого дохода без четкого описания обязанностей, отказ работодателя сообщить данные компании и просьбу предоставить личную информацию до оформления в штат. По словам экспертов, эти признаки могут указывать на мошенников. Особенно опасны требования назвать коды из сообщений, данные банковских карт, установить неизвестные программы или принять деньги на свой счет с последующим переводом. Американцы придумали новое развлечение. Вместо банального просмотра фильмов и сериалов, парочки сами занимаются раскрытием преступлений. На специальной платформе, где выложено несколько запутанных дел, игроки собирают улики, говорят со свидетелями и восстанавливают картину произошедшего. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Совершенно согласен и совершенно поддерживаю. День действительно будет классным, музыкальным. Ну, а я, Макс Фабиан, проведу с тобой эти 60 минут, буду слушать музыку и наслаждаться средой. 11:03 в Москве, прямо сейчас Нюша и...

0: шикарная танцевальная работа. Тем временем в Москве уже 11:20. Мы продолжаем продвигаться вперед по этому утру.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Утро действительно задалось, я абсолютно точно в этом уверен. Еще раз говорю всем привет. Друзья, здравствуйте, Макс Фабиан меня зовут. Ближайшие 40 минут еще буду с вами здесь слушать хорошую музыку. Ну и ты оставайся на волнах Love Radio до конца часа. Абракадабра от Леди Гаги. Чуть раньше Филатов КРС. И через несколько минут Звонки и Ханна, совместная работа Яния. Вайб саундтреков твоей любви здесь в эфире Love Radio. Оставайся.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: мобильном приложении. Главные мировые хиты.
1: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
1: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Леди Гага, абракадабра, здесь в эфире Love Radio. Красивая, динамичная работа, в принципе, как и большинство треков в каталоге Леди Гаги.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же продвигаемся вперед, финал час уже не с горами, да и финал этого утра по московскому времени, 11:50 здесь, в Москве, в столице. Продвигаемся с тобой в новый музыкальный отрезок, до конца этого часа послушаем Айова, мы, будет Дуа Липа, Да Бэби, Левитейте, ну и его Макс Майо, май в финале часа. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся, ну и как всегда поболтаем в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока и хорошей среды.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

столице полдень. Тейт Макрей, Анна Асти, Джастин Бибер, Эйви и многие-многие другие появятся в первые 20 минут этого часа. На старте отметится Маршмеллоу, Portugal The Man, Феникс. У микрофона с этой минуты Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет.

0: Макрей. Just Keep Watching, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, его с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Джилл Кори, Whisper. За экватором часа сам, My Body Isn't Ready. The Bowser Magnetic после небольшой паузы.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда.

0: Управление операционной. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Крестный отец современной электронной сцены Джеймс Хайп, Don't Wake Me Up. Только что в эфире Love Radio, где я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно сканировать QR-код с экрана телевизора, а еще лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Love Radio Chat в эфире Муз-ТВ по четвергам в 16:00 по московскому времени и по пятницам в 9:00 утра. Категория 16+.
1: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:30.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Це 13.00. Колоссальный Лав-Радио, привет! Лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте, в первые 20 минут будут Зиверт, One Republic, Бритни Спирс, на старте Люся Чеботина, Гаргона. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав-Радио. Хорошего дня!

0: Газ. Только что выпилила радио, где забежим прямо сейчас на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Задавать настроение и поддерживать впереди будут Heaven I Run под занавес этого часа. Чуть раньше Daddy Swims, Mr. Know It All. Большая пауза, диджей Гоуджи, Джейсон Дерула и Мелоди, Ми Чико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы.
1: Насколько
0: мы? Пишут, что 271,5 сантиметра. Она получается лакомый, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она когда к ним придет, скажет, ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
0: Осталось найти телефон этой Рапунцель.
1: Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Тедис Уимс, мистер Новый Дал, только что в эфире Love Radio. Вы замечали, что самые лучшие истории начинаются с фразы «А давай». Спонтанно, без плана, но с огромным энтузиазмом. «А давай поедем в Тулу за тульским пряником», «А давай устроим сюрприз» или «Давай прыгнем с парашютом». Потому что если бы мы всегда все просчитывали, мы бы никогда не решились на самое яркое. И сегодня у нашего ведущего Макса Фабиана есть шанс узнать, с какого именно «А давай» началась история его нового попутчика. Каждую неделю Макс отправляется в поездку на тарифе «Вместе» в Яндекс.Го, где можно разделить дорогу с незнакомцем. Иногда это просто способ сэкономить, а иногда возможность встретить человека, с которым есть о чем поговорить. А кто подсядет к Максу сегодня и о чем зайдет речь, узнаем совсем скоро. Макс, привет. Ну что, как думаешь, с кем сегодня разделишь дорогу?
1: Привет, привет. Слушай, я понятия не имею, но уверен в одном. Молчать в дороге мы точно не будем. И мне прям везет на интересных собеседников, и я уже с нетерпением жду, когда же ко мне кто-нибудь подсядет. Ну а пока я жду попутчика, можно поболтать. Вы заметили, вот как быстро пролетело лето? Я вот как будто моргнул в начале июня, а уже на следующей неделе сентябрь. Обычно я в такие моменты задумываюсь, а что я вообще запомнил? И каждый раз понимаю, что самые теплые воспоминания — это не про погоду, это про людей. Про случайные разговоры, про истории. И вот интересно, мой сегодняшний сосед по креслу подарит нам такую историю? Ну и кажется, я уже вижу своего попутчика.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Здравствуйте, девушка.
3: Здравствуйте.
1: Меня зовут Максим, ведущий Love Radio. Как вас зовут?
3: Меня зовут Ева.
1: Очень приятно, Ева. Итак, сегодня уже 26 августа, и я чувствую это особенное такое настроение, когда лето уже почти закончилось, но оно все еще здесь. Еще чуть-чуть, еще немного. Но такое время, когда хочется успеть надышаться последними теплыми деньками и наговориться. Вот я хочу предложить вам, пока мы едем, можете, пожалуйста, рассказать, случалось ли у вас что-то интересное в такси? Тем, что заставило вас улыбнуться, удивиться, ну или даже задуматься. Есть ли у вас какая-нибудь история, которую вы могли бы поделиться с нашими слушателями?
3: Да, есть одна забавная история. В прошлом году у нас сын пошел в первый класс, и моя горячо любимая сестра решила прийти на линейку с огромной охапкой воздушных шаров. Мне кажется, они у нее в руках еле-еле помещались. Мы отстояли линейку. Ребенок был просто в восторге. И нам надо было, естественно, возвращаться всем домой. Мне с мужем, сестре, ребенку, букеты с цветами и эти шары. В общем, заказали такси. Приезжает машина, водитель выходит, смотрит и не знает, что с этим делать. Я бы, честно говоря, тоже на его месте не представляла, как мы поместимся. В итоге половину шаров мы положили в багажник, половину пришлось с нами в салон. Мы всю дорогу ехали и шутили, что мы просто один огромный шар с пассажирами. И когда мы приехали, естественно, у дома, спасибо водителю, он помог нам все это выгрузить. Но такой праздничной поездки не было ни у него, ни у нас.
1: Какая чудесная история. Я прям представляю эту картину. Таксист выходит, смотрит на вас, на шары, потом снова на вас и пытается понять, куда это все впихнуть. И знаете, учитывая, что через несколько дней снова 1 сентября, ваша история, наверное, лучшее напоминание о том, что этот день может быть не только волнительным, но и по-настоящему веселым. Спасибо большое, Ева, что поделились своей историей. А уже через неделю мы послушаем новую. Очень интересно, что мне расскажет мой очередной попутчик. А если вдруг вы, как и наши героиня, планируете поездку на такси с ребенком, убедитесь, что заказали в сервисе машину с детским креслом.
4: Неслучайные связи в эфире Love Radio.

0: аутентично проводим время с аутентичной премьерой «Аутентичная» от «Лирика». Только что в эфире Love Radio, но прямо сейчас расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа сразу после короткой паузы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Успеем это сделать, как всегда, в небольшой, но разнообразной компании Троси Ван Раш под занавес Arctic Asti, лампочки и Heaven I Run отметятся здесь через мгновение, ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
3: 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включенный сервис безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

2 часа дня в столице. Юлия Паршутака, Язвус Бразерс, The Chainsmokers, Алок и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. На старте отметятся Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай. Ты слушаешь Лав Радио, у микрофона по-прежнему Максим.

0: Юля Баршута, Кришна, только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к выступлению полному энергии и смыслов. Ну, а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Под занавес Люси Чеботина за бывшего.
2: Я поднимаю тост за своего бывшего. Какие обиды.
0: За экватором этого часа премьера «Черновик», Амчи и Алиша. И после короткой паузы Хьюги Лимел, Angel Alternate, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Реклама.
5: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике.

0: участников BTS. Чимин в сольном плавании выпустил 2 альбома, и это, собственно, сингл со второй пластинки. Фух, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь назову тех, с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавес этого часа Beowulf, Феникс, Люся Чеботина, Забывшего и Бритни Спирс, Free из музыкального прошлого. Сразу после очень короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
3: 120-24-76-29. Город Москва, 18+. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

3 часа дня в столице. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа DJ Smash, Cat Psy, Marie Краймбрери.

0: Австралийский электрончик Сирол освежил мировой хит Stumbling In. Ну а теперь узнаем, с какими проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В ближайшие 40 минут отметится Адам Ламберт, Under the Rhythm. Тоже, кстати, хорошо забытое старое. Чуть раньше Meet Me in the Dark, AV. И сразу после короткой паузы Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue. Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы.
1: Насколько
0: мы? Пишут, что 271,5 сантиметра. Она получается лакомый, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она когда к ним придет, скажет, ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
0: Осталось найти телефон этой Рапунцель.
1: Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить, но только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Criminal The Weeknd. Только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем завершим текущие 60 минут. Дэвид Гетта, Келли Роуланд, When Love Takes Over, под занавес Адам Ламберт с шикарной вещью Under the Rhythm после короткой паузы. Ну и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: точных 16.00. Love
1: News. Названы сроки перехода вузов на новую модель образования. Майли Сайрус может унаследовать песни Долли Партон. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Массовых изменений с 1 сентября 26-го не произойдет, сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Отмечается, что дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами в будущем. Напомню, в рамках новой системы студенты будут получать базовое и специализированное высшее образование. Родители смогут провести 1 сентября с детьми, оформив обычный ежегодный отпуск или без сохранения зарплаты. Об этом напомнили в Минтруде. Помимо этого, можно использовать день отдыха, если ранее сотрудник работал в праздничный или выходной и выбрал вместо повышения суммы оклада такую опцию. Российским пользователям в режиме бета-тестирования стал доступен ВБ-чат. Как уточняет ТАСС, пока у мессенджера есть только базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем площадку можно будет использовать для коммуникации с брендами и продавцами. Концерт американского рэпера Тайга, запланированный на 29 августа в Москве, переносится на ноябрь. Точную дату и место организаторы пообещали объявить позже. Майли Сайрус может унаследовать музыкальный каталог Долли Партон, поскольку та была ее крестной мамой. По данным таблоидов, именно поп-звезда, вероятно, получит около 3000 песен легенды кантри. Отмечается, что ее последним прижизненным синглом стал кавер на главный хит крестницы «Wrecking Ball». Сингапур выделит до 55 тысяч долларов на поддержку каждого ребенка до 17 лет. Мера направлена на восстановление демографии региона. Часть денег родители получают напрямую, остальную сумму распределяют на несколько лет. Это выплаты на повседневные расходы, помощь с медициной и развитием малыша, а также накопление на образование. Это были новости Love Radio.
0: Типа Гарри Стайлз, Ханна Коста Ла Коста. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. Начнем с проверенного хита Destination Calabria, Алекс Гаудино и Crystal Waters. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: по Гудини, только что в эфире Love Radio. Тем временем мы продолжаем разыгрывать два билета на концерт Юлии Паршуты, который состоится в Зеленом театре на ВДНХ уже 5 сентября. Если ты хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется первым, я перезвоню тебе и вручу билеты на шоу. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: The Bulge Magnetic. Только что в эфире Love Radio. Уже скоро вернемся к делам музыкальным. А пока что я напомню, что 5 сентября в Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт Юлии Паршуты. И мы в эфире Love Radio дарим билеты на грядущее шоу. На связи у меня сегодня Андрей. Андрей, ты в эфире, я тебя приветствую.
1: Всем привет.
0: Привет-привет. Вручаем тебе два билета, Андрей, на концерт Юлии Паршуты в Зеленом театре на ВДНХ. Желаем тебе классных впечатлений и невероятных эмоций от события. Расскажи, с кем пойдешь.
1: Ой, я планирую пойти со своей женой. Uh-huh. Она очень любит Юлию Паршуту. Вот, подпевает ее песням. Кришна любимая.
0: Так.
1: Вот, она очень любит песни. Мы решили сходить.
0: Это супер, Андрей. Здорово, замечательно. Супруге передавай большой привет от всей команды Love Radio. Здорово, что есть компания. Ну и пусть концерт оставит только наилучшие впечатления. Еще раз тебя поздравляю. И дальше у нас много другой хорошей музыки. Оставайтесь с нами. И, кстати, вот прямо сейчас появится виновница грядущего торжества. Юлия Паршута летит в эфире Love Radio.
2: Так бьется сердце, так звучит любовь.

0: biglove.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вот время идет, а Кайга все так же приятно звучит, как в десятых. Макс Макнаун, Кайга, Take Me Back. Только что в эфире Love Radio, где я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно сканировать QR-код с экрана. Сделать это можно уже завтра в 16.00 по Москве и увидеть повтор Love Radio чата в пятницу в 9 утра, категория 16+.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 5 вечера.
1: Love News.
2: Готовить ребенка к школе стало дешевле. Зумеры запустили новый тренд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средний чек на подготовку к школе составил 49 200 рублей. Это почти на 3 тысячи меньше, чем год назад, выяснил ВЦИОМ. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы, подарки учителям, учебные материалы и канцтовары. Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь и октябрь. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре. Ведомство уточнили, что полноценная и надежная иммунная защита формируется в течение 2-4 недель после проведения процедуры. Помимо этого, подготовить организм к сезону простуд помогает здоровый образ жизни. Сын Бритни Спирс стал лицом популярного бренда косметики. Подробности ищи на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Зумеры и Альфа запустили новый тренд – видео на тему полиэстеровой жизни. Речь идет о роликах в сети, где пользователи демонстрируют идеальную картинку реальности, которая на самом деле скопирована с шаблонов. Например, один из самых распространенных сценариев – подъем в 6 утра, пробежка, стильная музыка в наушниках и обязательная работа с нейронками. Так молодежь выступает против культа идеальной жизни. Девушка выиграла 24 миллиона рублей, пока ждала кофе. Москвичка оплатила заказ и решила зайти в соседнюю лотерейную точку. Сначала она получила 200 рублей, и на эти деньги купила еще один билет. Он принес джекпот в размере 24 миллионов. Это были новости Love Radio.
0: Среда – удивительный день. Ты еще недостаточно устал, чтобы отменять все планы, но еще достаточно бодр, чтобы продолжать улыбаться этой рабочей неделе. С тобой Дима Вебер. Всем классного дня. Тедди Суимс на старте. Мистер Нойрол.

0: Вот, я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь.

0: Калвин Харрис и певица Джази с треком Satisfy только что в эфире Love Radio. И знаете, немецкий философ Шопенгауэр когда-то сказал, что жизнь — это маятник, который колеблется между страданием и скукой. Но старик Артур просто не слышал этот трек. Оказывается, чтобы остановить этот маятник и достичь абсолютного удовлетворения, нужно всего лишь завернуться в бренды Gucci, Fendi, ну или хотя бы Fila. В общем, если ваш экзистенциальный кризис одиночества сегодня вечером не способен угомониться, ну попробуйте хотя бы заказать пиццу. Это Love Radio. Мы рядом, даже когда Шопенгауэр против.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В студии Дима Вебер, и вот треки, которые я для тебя приготовил ближе к концу часа. Севиль, Артик Асти, Бриллиант. Чуть ранее Five Star Family, Фарго, Перемотай. После рекламы Шакира, Бёрна Бой, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы. Но
1: насколько мы?
0: Пишут, что 271,5 сантиметров. Она получается лакомый, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она когда к ним придет, скажет, ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
0: Осталось найти телефон этой Рапунцель.
1: Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить не только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это Майзик Саламандас и Маршал Джефферсон с продолжением часа на волнах Love Radio и трек Live a Simple. Ну, видимо, эти ребята никогда не пытались собрать комод по инструкции из IKEA или вернуть товар без чека. Ну, или хотя бы выбрать сериал на вечер со своей второй половинкой. Вот там настоящая драма и интрига. Тут всего лишь пара аккордов и классный ритм. В общем, если ваша жизнь сегодня кажется слишком запутанной, просто сделайте погромче. Иллюзия простоты — это, знаете, тоже неплохое лекарство. С тобой Дима Вебер и Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, призванные наполнить этот вечер музыкальной гармонией. Сивиль, Артик Асти, Бриллиант. Завершим эти музыкальные 60 минут вместе с DJ Smash и работой Moscow Never Sleeps.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица. 12 цветов. Всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 6 вечера.
1: Крупные отели начнут заселять россиян через Макс. В Испании прошла битва томатами. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Гостиницы страны с 1 сентября будут регистрировать гостей через цифровой ID в мессенджере Макс. Как отмечает Москва-24, при оформлении документов необходимо будет просто показать QR-код, и данные человека уйдут в систему. Дальнейший порядок брони не поменяется. В России с 1 сентября запустится бесплатная программа повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». Ее содержание разработал Яндекс, а обучение организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Это первая федеральная инициатива, посвященная практическому применению ИИ для педагогов. До конца года курс пройдут 250 тысяч преподавателей. Сначала учителя познакомятся с тем, как работают языковые модели, а затем перейдут к практике. Будут использовать их для подготовки уроков, презентаций и персональных заданий разного уровня сложности. Обучение проходит онлайн. По завершении программы педагоги получат удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку можно через сервис подбора программ ДПО для учителей на портале госуслуги. Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию спустя 6 лет после отказа от королевских обязательств. Отмечается, что семья не планирует жить во дворце, а хочет поселиться неподалеку от родительского поместья. Супруги останутся частными лицами и по-прежнему не будут выполнять официальные обязанности. Признавайся в любви в Лаврадио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам в 16+. В Испании прошла традиционная битва помидорами. В ней приняли участие почти 22 тысячи человек. За час энтузиасты израсходовали порядка 150 тонн томатов. Это были новости Лаврадио, Юлия Белякова.
0: В начале недели мы еще строим планы, в конце подводим итоги, но сейчас самое время делать вид, что все идет так, как задумано. Это Лаврадио, с тобой Дима Вебер на старте, Хьюги, Лимел Энджел, Алтернейт, Moving to the Sun.

0: Это были Дэвид Гетта и Биби Рекса, Shed Girls на волнах Love Radio. Вообще, когда человек грустит, он любит драматизировать собственную грусть. Когда все хорошо, мы почему-то редко ищем в этом глубокий смысл, а вот стоит кому-то разбить сердце, и внутри сразу появляется философ. Начинается переоценка жизни, ценностей, судьбы, ну и, конечно, человеческих отношений. Еще немного, и можно писать роман. Хотя вот смотрите, Чехову для хорошей драмы хватило сада, а нам иногда достаточно одного неудачного свидания.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно, звезды.
0: Ну а далее треки, которые помогут сделать первую встречу 100% удачной. Ближе к концу часа, Нюша, время любить.
2: Время любить, время дышать, время творить.
0: Чуть ранее звонкий, невероятно.
3: Вопрос без ответа.
0: Ну а после рекламы Айова мы.
4: Если не твоя невеста, положи на мне.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкального часа на волнах Love Radio Jonas Brothers и Сака. История о парнях, которые абсолютно беспомощны перед женским очарованием. В реальности это выглядит очень мило. Мужчина может руководить огромным холдингом, принимать важные решения в бизнесе, но вечером покорно везет тележку по супермаркету. Все потому, что его любимая захотела именно те самые экзотические ягоды. И везет ведь с удовольствием. Так что, девушки, цените парней, которые ради вас готовы на такие ежедневные, пусть и маленькие, но все-таки подвиги. Это Дим Вебер и Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы Нюша, время любить, Леди Гага, Just Dance. Закончим этот час красиво.
2: Реклама.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 7 вечера.
1: Названы подарки педагогам, которые могут считаться взяткой. Под Коломной нашли клад на 500 000 000 рублей. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Подаренный педагогу букет за 10 тысяч рублей или ювелирные украшения могут расцениваться как взятка, сообщает news.ru. Адвокаты подчеркивают, что в нашей стране действует запрет на принятие учителями презентов дороже 3 000, но превышение этой суммы само по себе не является преступлением. В Москве завершился 3-й сезон летней мастерской бесплатной досуговой программы для детей участников СВО. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, за 3 месяца ребята попробовали себя в науке, творчестве, мультипликации и спорте. Познакомились с современными профессиями от архитектора до спасателя. Также в рамках программы для детей организовали экскурсии, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Ваня Дмитриенко заменил Егора Крида в «Голос дети» и стал самым молодым наставником проекта. Как пишет Стархит, кресло жюри вместе с 20-летним артистом займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Предрасположенность к курению может быть заложена в генах. Американские ученые нашли ДНК поломки, связанные с тягой к никотину. Они влияют на реакцию мозга на тревогу и удовольствие, поэтому одним людям бросить вредную привычку сложнее, чем другим. Так, те, у кого наблюдается низкий генетический риск, чаще начинают курить на фоне травматичного опыта, например, при кошмарах и бессоннице. Такое состояние формирует желание там, где его раньше не было. С алкоголем такой закономерности не нашли. Под Москвой обнаружили клад на 500 000 000 рублей. В Коломне раскопали кувшин с серебряными монетами 15 века. По данным археологов, его зарыли 600 лет назад во время чумы, вероятно, чтобы защитить сбережения. Тогда на эти деньги можно было купить 2 городских дома или табун лошадей. Меня зовут Юлия Белякова, это были новости.
0: В общем-то, среда – это тот день, когда планы на неделю впервые встречаются с реальностью. Встреча обычно проходит без победителя, но с хорошей музыкой, разумеется. Это Дима Вебер, Лав Радио, на старте «Ave, meet me in the dark».

0: продолжение часа на волнах Love Radio Killies Track Me. Вообще, все мы считаем себя людьми, которых сложно провести, пока не видим подпись «Только сегодня». И все, критическое мышление окончено, начинается выгодная покупка. Но человечество придумало философию, науку, логику, а потом добавило скидку 30%.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире только 100% хиты ближе к концу часа. Джо Кори, Whisper. Чуть ранее Инна, Flashback. Ну а вскоре после рекламы Клава Кока и Джонни, Журавли. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы.
1: Насколько мы?
0: Пишут, что 271,5 сантиметров. Она получается лакомый, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она когда к ним придет, скажет, ну что, ребят,
0: есть вообще деньги у вас или нет?
1: Осталось найти телефон этой Рапунцель. Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить, но только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio World Gone Wild от Робина Шульца и Сэма Мартина. Вообще, человеку очень нравится думать, что мир сошел с ума именно при нем. Хотя, подозреваю, древние римляне говорили примерно то же самое. Меняются декорации, технологии империи, а человек все так же переживает из-за любви, денег и, конечно, чужого мнения. Прогресс огромный, просто раньше для тревоги требовалось реальное событие. Теперь достаточно уведомления на телефон.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 10 минут в нашем эфире никакой тревоги, абсолютное музыкальное спокойствие. Джоэл Кори с работой Whisper, Ролан Гетто Дэвид с работой команды. Ну а завершим час с Димой Биланом и треком «Держи».

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: столице 8 вечера. Все ждем подходящего момента. Но, знаете, жизнь вообще плохо работает по предварительной записи, поэтому иногда лучший момент тот, в котором ты уже находишься. Это Love Radio, Дима Вебер, далее Love Power. Делай громче.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Power, энергия чистой любви, музыки и возможность после тяжелого рабочего дня зарядиться классным настроением. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Едем дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы не останавливаемся на достигнутом, и вот как будет звучать час в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Никита Киос и «Случай». Раньше лирика аутентичная. Ну а после рекламы Тедди Суимс, мистер Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это были Дон Толивер и Доджа Кэт, Lose My Mind. Вообще, потерять голову иногда даже полезно. Мы слишком любим все контролировать, чувства, планы, впечатления, которые производим. Хотя вот лучшие вещи в жизни часто начинаются именно тогда, когда контроль ослабевает. Влюбленность, вдохновение или авантюра у разума, к ним всегда масса вопросов. Разум вообще прекрасный советчик. Просто вот как организатор праздников, согласитесь, довольно скучный парень.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, с которыми точно не соскучишься. Артик Асти, «Лампочки», Никита Киоса и свежая работа «Случай». Ну а завершим этот час работой «Let Me Be» от The Second Voice.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Москве 9 вечера. Чем старше становишься, тем меньше хочется кому-то что-то доказывать. Видимо, мудрость — это когда внутренний адвокат наконец перестает работать сверхурочно. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного вечера на старте. Шакира, Burna Boy, Дай-Дай.

0: Это Pussycat Dolls и работа React на волнах Love Radio. Вообще, мы часто думаем, что характер человека проявляется в поступках, но мне кажется, гораздо точнее в реакции на чужие поступки. Одни спокойно разбираются, другие обижаются, ну а третьи мысленно уже написали мемуары о предательстве. Эмоции вообще очень талантливые драматурги, события еще не закончилось, а у них все, финал, музыка, титры.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые не нуждаются в дополнительных комментариях. Zivert, Ever, Directorials, давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который...
0: Немногим ранее в нашем эфире Филатов и Кэрос среди счастливых людей.
2: Там, где
0: ну а вскоре после рекламы Ларин, Тату. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Клоуже и Сэм Смит с работы «Лач» в продолжении часа на Лав-радио. Вообще привязанность — удивительная вещь. Сначала человек просто тебе нравится, потом становится частью привычной жизни, а еще через какое-то время ты уже различаешь его настроение, потому как он просто поставил чашку на стол. Психологи называют это эмоциональной близостью, но я бы назвал это высшей формой разведки. Никаких вопросов не задано, обстановка полностью ясна.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-радио.
0: Собственно, как и в ближайших музыкальных, обозримых музыкальных перспективах. Далее Тим Берг, Sick Bromance, Zivert, Ever, давай на самый верх, Lana Del Rey, Young and Beautiful. Все это в ближайшее время в нашем эфире.

0: новая песня о любви.
1: Зиверт, Эвер, Директор Риэлс. Давай на самый верх.
0: В эфире Love Radio.
2: Так бьется сердце, так звучит любовь.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

российской столице 10 вечера. Не каждый день не обязан менять жизнь. Иногда хороший день — это просто день, после которого не требуется переосмысливать последние 10 лет. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дим Вебер. На старте часа Temper City, Self-Aware.

0: продолжили музыкального часа на волнах Love Radio Ava Max и работа Salt. Всем классного настроения, с тобой Дим Вебер. Продолжаем вечер вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо треков, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. Чуть ранее Тедди Свимс, Bad Dreams. Ну а после рекламы Ave, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio Justin Bieber и работа Sorry. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И коротко о планах на оставшееся время в этом часе. No Doubt, Don't Speak Fast, Boy, This Feeling. И завершим этот час вместе с Адамом Ламбертом и работой Under The Rhythm. Я же, Дима Вебер, с тобой прощаюсь. Желаю классного вечера. Настройся на четверг. Завтра жизнь прекрасна.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы. Ну,
1: насколько мы?
0: Пишут, что 271,5 сантиметров. Она, получается, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она, когда к ним придет, скажет, ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
0: Осталось найти телефон этой Рапунцель.
1: Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить, но только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

способен, и только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно, всегда.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Жительница Индии официально установила мировой рекорд Гиннесса. Она отрастила очень-очень длинные волосы. Ну,
1: насколько мы?
0: Пишут, что 271,5 сантиметров. Она, получается, лакомый, самый лакомый кусочек для ребят, которые, ну, вот этот бизнес ведут, знаешь, куплю волосы.
1: Она, когда к ним придет, скажет, ну что, ребят, есть вообще деньги у вас или нет?
0: Осталось найти телефон этой Рапунцель.
1: Я не знаю, кому из мужчин нужна девушка с такой косой.
0: Вся твоя зарплата будет уходить не только на уход за ее волосами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. И? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-79. Город Москва, 18+.